0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Seni karşı sen ben demey, jinek sana varsa ne demey.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.
3: Реклама.
4: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой-ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM. Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Как-то неожиданно закончилась и заканчивается рабочая трудовая неделя. Не успела она начаться, и она уже, в общем-то, подходит к своему логическому завершению. Всем доброе утро, это радио «Прибой», первое радио Северного Кавказа. Начинаем работать в режиме ведущих. Первый ведущий Расул Алибеков. Будем знакомы. Далее реклама спонсора.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: о погоде.
1: Два дня нас балует погода до обеда, а затем, как принято говорить в Дагестане, обедом погода уже не балует, потом уже становится не прохладно, а жарко. На данный момент 25 градусов тепла, пасмурная погода, у нас сегодня без осадков, так говорит гидрометцентр. Температура воздуха сегодня прогреется до плюс 29. Ветер 1 метр в секунду северо-западного направления. Что касаемо осадков, ну давайте так, ближайшие полчаса осадков не ожидается. Вот так вот мы перестраховываемся. В общем, шел с остановки общественного транспорта, расскажу историю очень интересную, и застал такую картину. Ближе уже к тому, где живет наш сосед Митрич, в общем-то, на углу его дома, внутри, в общем-то, здесь у нас вот в округе дело происходит. Митрич о чем-то бурно спорил со своей женой. Я подошел, поздоровался, жена ушла, значит, на работу, Митрич остался. Я говорю: что спорите-то, Митрич, что спорите-то? Да вот, говорит, жена, говорит, внук сидит дома, ничего не делает, хоть бы сводил бы его куда-нибудь, на какой-нибудь кружок, в секцию записал бы, в театр куда-нибудь бы отвел бы. Я говорю: ну отвел бы, а что ты сам тоже дома сидишь, что ты ребенка-то держишь дома? Я тут подсчитал, сказал Митрич, если не водить ребенка на кружки, секции, цирки, театры и прочее вот это все хозяйство, то за 5 лет, сказал Митрич, можно сэкономить 1400 расов. Я говорю: ну, Митрич, это, конечно, твой выбор, но зато потом... Митрич говорит: что потом? Я говорю: ну, зато потом откупить его от тюрьмы будет стоить от 5 лямов и выше, да из дома он тебя просто потом выкинет.

0: Сегодня мы вместе с музыкальной редакцией вспомнили песню «Rock Me Amadeus», одну из самых ярких и смелых работ австрийского певца Фалько, он же Йоханн Хёльцль. Необычная песня, вышедшая на сингле, по-моему, в 1985 году, соединила немецкоязычный рэп, популярную музыку и электронное звучание, став настоящим символом той далекой эпохи. Песня рассказывает о Моцарте не как о серьезном музыканте, представителе классической музыки 18 века, а как о первом бунтаре, жившем быстро, шумно и свободно, словно рок-звезда времен Священной Римской империи. Приятно было вспомнить. Ну, в общем, как говорят некоторые люди, которые знают немецкий язык, что можно сказать по поводу этой песни? Мы скажем на немецком. «Sagen Sie bitte alles zusammen, danke schön». И далее добавим, как в некоторых фильмах, не знаю, я не видел, но говорят, что так говорят немцы. О, das ist fantastisch.
1: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тремиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тремиата. Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на tremiata.ru.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Слушая эту песню, в эфирной студии Диана Гаджиева, которая сейчас будет читать вам новости, говорит: Алибекова, спасибо тебе огромное за песню, с меня кофе. Я говорю: кофе я и сам себе могу купить, а благодарить меня не надо, любое твое желание, пожалуйста, я выполню в плане музыки. А что было перед этим, почему у нас состоялся такой разговор, я вам сейчас расскажу. В общем, был диалог с умной колонкой. Девушка сидела, новости готовила, Диана Гаджиева, и она сказала нашей умной колонке: Алиса, включи, пожалуйста, Стаса Михайлова. Колонка сказала: нет. А Алибеков включил Стаса Михайлова. В общем, час эфира подошел к своему логическому завершению. Впереди у нас новости, а Стас Михайлов пока больше петь не будет в эфире.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Волонтеры в сфере благоустройства получат право на господдержку. Полиция Махачкалы объявила набор сотрудников и новая взлетно-посадочная полоса построена в Дагестане. Теперь подробно. Перечень целей благотворительной и волонтерской деятельности добавят в новый пункт «Содействие благоустройству территории». Соответствующий закон вступает в силу 6 августа. Теперь такие волонтеры смогут претендовать на господдержку, гранты, субсидии, а также организационную, информационную, имущественную и методическую помощь. Ранее этот перечень был закрытым и включал социальную поддержку, помощь при чрезвычайных ситуациях, охрану природы, образование, культуру, спорт и донорство. Однако отдельные строки про благоустройство территории там не было. Уголовно-исполнительные инспекции будут осуществлять контроль за людьми, освобожденными от отбывания наказания, условно-досрочно. Соответствующий закон вступает в силу 11 августа. За военнослужащими, освобожденными по УДО, будет следить командование их частей. Осужденные обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять требования суда, включая принудительные меры медицинского характера, и регулярно отмечаться в инспекции. Отдел полиции по Советскому району Махачкалы объявил набор на службу и пригласил жителей Дагестана, соответствующих требованиям, подать документы. Вакантные должности участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, дознавателя. На службу принимают граждан России не старше 55 лет, не привлекавшихся к уголовной ответственности, с образованием не ниже среднего общего и состоянием здоровья, позволяющим выполнять служебные обязанности. Новую взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров построили в аэропорту Махачкалы в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Она будет введена в эксплуатацию до конца года, сообщает Минтранс России. Реконструкция позволит увеличить количество рейсов, пассажиропоток и расширить маршрутную сеть, что даст импульс развитию туризма в регионе. Дагестанский хоккеист, защитник Магомед Шараканов продолжит выступать за московское «Динамо». Клуб продлил с игроком двусторонний контракт, который будет действовать до 31 мая следующего года. Новое соглашение позволит дагестанскому защитнику продолжить выступление в системе одного из ведущих хоккейных клубов страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Здесь нужно как-то описать песню исполнителя. Даже не знаю, как описать. Просто сидел и слушал, забыв обо всем. Да, порой мне техно тоже нравится. Avalon Rockstan с каждым разом у них получается все лучше. Уже сейчас есть своя изюминка. Нужно пожелать, чтобы продолжили в том же духе. Соответственно, будем ждать продолжения. Две песни есть, ну, будем ждать и третью, соответственно. Далее реклама спонсора. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Это Радио Прибой. Пятница продолжается. Кстати, 31 июля сегодня, день календарный. Процессом рулит на Радио Прибой Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Прибой.
3: Весь Дагестан на одной волне.
4: Привет, с вами я, Ирина Нельсон, группа «Рефлекс». На волне радио «Прибой».

0: Погода.
1: Сейчас 25 градусов тепла, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер 1 метр в секунду северо-западного направления. Днем плюс 29. Такая погода сохранится у нас завтра, а также послезавтра. 2 августа. Какой день у нас 2 августа примечательный? 2 августа десантники всей нашей страны будут выбивать условного противника из всех фонтанов на территории всей нашей необъятной Родины в парках культуры и, в общем-то, отдыха. 8:27, время московское. Впереди у нас премьера. Ринат Каримов и Гасан Макашарипов. Это наши даргинцы на радиоприбой.

0: Знакомая песня в исполнении Филимона Киркорова на волнах радио «Прибой». Ну, в общем-то, сегодня она очень популярна и, как говорят, в тренде. Давайте поговорим, я и трендовый язык тоже знаю. Так вот, ностальгическая волна. Эпоха нулевых с ее гламуром и пафосом переживает ренессанс. Песня Киркорова идеально попадает в этот тренд. Далее, идеальный для мемов припев. Короткий, эмоционально заряженный, с узнаваемой мелодией стал основой для вирусного контента. Ну и третий, конечно же, эффект снежного кома. Первые удачные видео запустили цепную реакцию, и теперь платформы автоматически продвигают контент с этим треком. В общем, пообщались так на современные манеры под песню «Я эту жизнь тебе отдам» на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, теперь мы поговорим о пробках. Дорожная ситуация в городе Махачкале. Хорошая на данный момент. У нас сегодня пятница. Может быть, с этим тоже связано. Тигры и львы сейчас отдыхают. После обеда опять начнутся, в общем-то, пробочки в городе. Потому как пятница у нас такой день. Он послеобеденный. И пробки обычно бывают ближе к вечеру. На данный момент не вижу ни одного. Ну, вот на Срудиново проспект, в районе издательства. Но там всегда... В общем-то, пробки. А так, город, в общем-то, свободный. Никаких проблем для передвижения нет абсолютно. Вот, единственное, конечно же, одна проблема опять появилась. Она то исчезает, то опять появляется. Опять появились эти зульмачи с этими фарами, подфарниками, ПТФ, МТФ и все остальное. Надо с ними как-то бороться. Ребят из ГИБДД, я вчера тоже говорил, иначе я пожалуюсь главному полицейскому нашей республики, имейте в виду. Вот, опять они вечерами, и не только вечерами, и днями включают свои вот эти фары. Бедные люди, в общем-то, жалуются. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните о том, что взаимоуважение на дорогах нашего города, оно приветствуется. Так что всем счастливого пути и берегите, пожалуйста, себя. Берегите.

0: В нашем эфире песня, которая была придумана за 20 минут и стала символом 80-х и остается одной из самых узнаваемых песен до сих пор. Но здесь нужно что-то красивое сказать. Попробую, может, получится. Музыкальный пейзаж здесь начинается с мягкого пульсирующего ритма, напоминающего биение сердца в предвкушении чего-то особенного. Можно найти реальный источник синтеза всех переполняющих чувств. Это, конечно же, синтезаторы 80-х, которые создают обволакивающую атмосферу легкой дымки, символизирующей воспоминания. Ну и, конечно же, располагающий к доверию голос Криса Дебурга ведет слушателя через толпу к той единственной, которая выделяется среди других. Красный цвет благородном оттенке страсти и элегантности приводит к ошеломляющему осознанию того, насколько прекрасен человек, который готов идти с тобой по жизни рука об руку. Что-то вроде получилось. Крис Дебург, «Радио Прибой». Великолепнейшая песня в рубрике «Золотая коллекция».
1: Реклама. Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Табасаранская поговорка.
8: Риеньер за куреньерак мутуван.
9: Сегодняшний день на завтрашний не меняй.
7: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: сидели, рассуждали с Дианой Гаджиевой о том, что подарить людям на день рождения. У нее сегодня, в общем-то, ей надо идти кому-то на день рождения. Она говорит, я не знаю, что подарить. Говорит, а в той семье, куда я иду, там все настолько экономные, что дарят друг другу в день рождения по очереди одну и ту же вазу. Я говорю, ну это они как на чемпионате мира по футболу, это у них они просто подсмотрели. А какой может быть оригинальный подарок? Не знаю, Диан, я не знаю этих людей. Ну, купи им там что-то, я не знаю, там какое-нибудь такое незамудренное что-нибудь, вот. Финал часа, Авраам Руссо, перепетая песня. Песню когда-то нам подарил Андрей Губин. В исполнении Авраама Руссо она хуже не стала. Даже в некоторых моментах получше даже будет.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект. Дагестанские проекты получили грантовую поддержку, и в регионе впервые пройдет чемпионат России по дартсу. Теперь подробно. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом сообщает Минпросвещение России. Детей будут обучать принципам работы нейросети, а также критически анализировать их ответы и распознавать ошибки. Пособия по искусственному интеллекту для детей средней школы уже включены в перечень учебников Министерством просвещения. С февраля 13 дагестанских проектов получили грантовую поддержку Росмолодежи на общую сумму более 15 миллионов рублей, сообщает профильное ведомство. Победившие инициативы охватывают разные сферы – культуру, спорт, экологию, IT и социальные проекты. Полученные средства позволят авторам воплотить свои идеи в жизнь, внеся вклад в развитие республики. Отмечу, что ежегодно победителями конкурсов «Росмолодежь-гранты» становятся более 3000 молодых людей. В Министерстве труда и социального развития Дагестана подвели итоги профилактических и профориентационных мероприятий среди молодежи за первое полугодие. За отчетный период 2500 подростков трудоустроены на временные работы. К сотрудничеству привлечено 114 работодателей, проведено 47 специализированных ярмарок вакансий «Летняя занятость». Особое внимание уделяется подросткам, состоящим на учете, как находящиеся в социально опасном положении. В первом полугодии на Северном Кавказе отмечается высокая динамика в области онлайн-расчетов за ЖКУ наряду с общим увеличением количества таких счетов. По данным Сбера, жители республики оплатили с помощью мобильного приложения банка или его веб-версии на 60% больше квитанций, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такой резкий рост объясняется не только сезонным фактором, но и планомерной цифровизацией финансового сектора региона. Участниками чемпионата России по дартсу в Каспийске, который пройдет 8-9 августа, станут около 500 спортсменов. Об этом сообщили в региональной федерации виды спорта. Дагестан впервые примет данные соревнования. Республику в них представят до 70 участников. И о курсах валют. На сегодня доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Опасности искусственного интеллекта. В общем, где-то когда-то в России один шеф поручил применить искусственный интеллект для выявления наименее эффективных сотрудников. По заключению же искусственного интеллекта, минимальную эффективность показал сам шеф. В результате уволили айтишника, который отвечал за искусственный интеллект. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам солнечного настроения, как та прекрасная погода, которая сейчас за окном.

0: прекрасная певица, великолепнейший человек, добрый, преданный друг, ну и, конечно же, прекраснейший детский врач-стоматолог. Это Нурия Николаева. Кстати, родители, у кого есть дети, нужна стоматологическая помощь. Ну, в общем, направление вы поняли, где. Так называлась песня в исполнении Нурии Николаевой, которая прозвучала в нашем эфире в 9 часов и 10 минут по московскому времени. 31 июля, сегодня у нас пятница. Доброе утро, здравствуйте. Реклама спонсора далее в нашем эфире. Я же всем хочу пожелать доброе утро, хорошего настроения. С вами только лучшая музыка на волнах нашей радиостанции. И руководит процессом Расул Алибеков.
1: Это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Все знают эту песню, но мало кто знает, о чем эта песня. Текст песни «Too Much of Heaven» группы Eiffel 65, борт 65. Это метафора о разрушительных последствиях одержимости деньгами и, конечно же, богатством. Высота в песне символизирует финансовый успех и социальный статус, к которым многие стремятся. Однако песня предупреждает, что погоня за слишком большой высотой может привести к падению на самое дно. То есть «Too Much of Heaven» со слишком больших высот can bring you underground. По-моему, так поется в этой песне. Можно упасть на самое дно. Почему? Потому как высоты так изменчивы. Heaven can always turn around. Зачем я учил вообще английский язык? Все, на английском больше ни слова. Супер песня. Радиоприбой.
1: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, 2-й этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд» Штайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
7: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Солнышко выглянуло, погода стала еще лучше. 26 на данный момент, днем плюс 29. Чуть-чуть жарко будет. 1 метр в секунду, ветер северо-западного направления. Пока без осадков.

Никто не знает, что ждет нас в будущем, что приготовило для нас провидение. Можно спокойно жить, ходить на работу, отдыхать в выходные, ездить на природу. Ну и вроде бы все хорошо, привычно. А потом однажды раздается звонок из твоего прошлого или же из того, что могло быть стать прошлым. И рухнуло спокойствие, и где-то под сердцем сладкое, давно забытое, волнительное чувство то ли надежды, то ли предвкушение головокружительного падения, которое ты испытывал последний раз, страшно подумать, много-много лет тому назад. Ну и, конечно же, предвкушение.

0: Вкушение встречи со своей любовью в тихом и безлюдном кафе. The Blue Cafe. Кстати, The Blue Cafe на английском это тихое и безлюдное кафе. Есть такое понятие. Кому обязаны? Это Крис Ри. Это шедевр. Это Радио Прибой.
1: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тремиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тремиата. Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на tremiata.ru.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
9: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Sorry seems to be the hardest word. Печальная баллада о романтических отношениях, которые рушатся. Это чувство, которое возникает у людей, когда они хотят спасти что-то от гибели, хотя в глубине души понимают, что это уже умерло. Это та душераздирающая, отвратительная часть любовной истории, которую вы никогда не пожелаете, если бы не знали, что однажды она коснется каждого. И в данном случае, кажется, слово «извините» здесь будет самое сложное слово. Песня образца 1975-76 годов в исполнении Элтона Джона прозвучала на волнах радиостанции «Прибой».
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Волонтеры в сфере благоустройства получат право на господдержку. Полиция Махачкалы объявила набор сотрудников, и новая взлетно-посадочная полоса построена в Дагестане. Теперь подробно. Перечень целей благотворительной и волонтерской деятельности добавят в новый пункт «Содействие благоустройству территории». Соответствующий закон вступает в силу 6 августа. Теперь такие волонтеры смогут претендовать на господдержку, гранты, субсидии, а также организационную, информационную, имущественную и методическую помощь. Ранее этот перечень был закрытым и включал социальную поддержку, помощь при чрезвычайных ситуациях, охрану природы, образование, культуру, спорт и донорство. Однако отдельные строки про благоустройство территории там не было. Уголовно-исполнительные инспекции будут осуществлять контроль за людьми, освобожденными от отбывания наказания, условно-досрочно. Соответствующий закон вступает в силу 11 августа. За военнослужащими, освобожденными по УДО, будет следить командование их частей. Осужденные обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять требования суда, включая принудительные меры медицинского характера, и регулярно отмечаться в инспекции. Отдел полиции по Советскому району Махачкалы объявил набор на службу и пригласил жителей Дагестана, соответствующих требованиям, подать документы. Вакантные должности участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, дознавателя. На службу принимают граждан России не старше 55 лет, не привлекавшихся к уголовной ответственности, с образованием не ниже среднего общего и состоянием здоровья, позволяющим выполнять служебные обязанности. Новую взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров построили в аэропорту Махачкалы в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Она будет введена в эксплуатацию до конца года, сообщает Минтранс России. Реконструкция позволит увеличить количество рейсов, пассажиропоток и расширить маршрутную сеть, что даст импульс развитию туризма в регионе. Дагестанский хоккеист, защитник Магомед Шараканов продолжит выступать за московское «Динамо». Клуб продлил с игроком двусторонний контракт, который будет действовать до 31 мая следующего года. Новое соглашение позволит дагестанскому защитнику продолжить выступление в системе одного из ведущих хоккейных клубов страны. И о курсах валют: на сегодня доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: хорошо.
1: Если так жить, как поет Митя Фомин, то на самом деле все будет, конечно же, очень хорошо, и все будет просто в шоколаде. Пятница, день продолжается. Доброе утро, здравствуйте. 31-й день календарный. Это «Радио Прибой». Реклама спонсора, ее никто не отменял. Расул Алибеков, всем доброе утро.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: По поводу этой песни у меня всего лишь три предложения. Я думаю, этими тремя предложениями я расскажу весь смысл этой песни. Итак, чем произвел неизгладимое впечатление трек «Send Me an Angel» группы Scorpions? Данный трек входит в состав самого великого альбома группы Scorpions под названием «Crazy World». Обусловлен ли успех альбома именно «We Send Me an Angel»? Да, именно так. Иначе просто-напросто никак. Великая песня на радио «Прибой».
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика. Река Агама, поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Куди обгельцо, хит и на кварт и цабе кулеб.
10: И маленький молоток разбивает большой камень.
7: Радио «Прибой».

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
8: 1 августа, 18:30, Анжа-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Рабочая неделя подошла к логическому завершению. Впереди два выходных дня, где сугубо индивидуальная программа у каждого из нас. Ну и, конечно же, фоном только лучшая музыка. Это уже от нас. Диджей Адам Будагилов уже в эфирной студии, сидит, пьет чай, кушает какую-то булочку непонятную, в общем-то, да, но хвастается, дорогая булочка. А, вот. Далее реклама спонсора, у меня на сегодня все, услышимся здесь же на волнах радио Прибой. Расул Алибеков, у вас все будет хорошо.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект. Дагестанские проекты получили грантовую поддержку, и в регионе впервые пройдет чемпионат России по дартсу. Теперь подробно. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом сообщает Минпросвещение России. Детей будут обучать принципам работы нейросети, а также критически анализировать их ответы и распознавать ошибки. Пособия по искусственному интеллекту для детей средней школы уже включены в перечень учебников Министерством просвещения. С февраля 13 дагестанских проектов получили грантовую поддержку Росмолодежи на общую сумму более 15 миллионов рублей, сообщает профильное ведомство. Победившие инициативы охватывают разные сферы – культуру, спорт, экологию, IT и социальные проекты. Полученные средства позволят авторам воплотить свои идеи в жизнь, внеся вклад в развитие республики. Отмечу, что ежегодно победителями конкурсов «Росмолодежь Гранты» становятся более 3000 молодых людей. В Министерстве труда и социального развития Дагестана подвели итоги профилактических и профориентационных мероприятий среди молодежи за первое полугодие. За отчетный период 2500 подростков трудоустроены на временные работы. К сотрудничеству привлечено 114 работодателей, проведено 47 специализированных ярмарок вакансий «Летняя занятость». Особое внимание уделяется подросткам, состоящим на учете, как находящиеся в социально опасном положении. В первом полугодии на Северном Кавказе отмечается высокая динамика в области онлайн-расчетов за ЖКУ наряду с общим увеличением количества таких счетов. По данным Сбера, жители республик оплатили с помощью мобильного приложения банка или его веб-версии на 60% больше квитанций, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такой резкий рост объясняется не только сезонным фактором, но и планомерной цифровизацией финансового сектора региона. Участниками чемпионата России по дартсу в Каспийске, который пройдет 8-9 августа, станут около 500 спортсменов. Об этом сообщили в региональной федерации виды спорта. Дагестан впервые примет данные соревнования. Республику в них представят до 70 участников. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: На волнах радио Playboy Q Team Crew, друзья мои, их известный трек, не их, уже вариация их, Just Died in Your Arms называется песня, и, конечно, ностальгические чувства у слушателей вызывают песни, которые часто слушали и любили в молодые годы, славные периоды своей жизни, и порой совсем не важно, о чем именно в этих песнях поется. 11:14 точное время, пятничный день, друзья мои, 31 июля. Провожаем второго уже месяца этого лета. И скажу вам о том, что следующие 15 минут нам помашут рукой, друзья. Михаил Боярский, Donna Summer, Александр Барыкин, Duran Duran с треком Come on Down. После рекламы случится на наших волнах. Переключаемся, остаемся в одной компании. Зовут меня Адам. Всем доброго дня. Radio Freeboy, the best radio on
1: 100.7 FM. Реклама.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тримиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тримиата. Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе.

0: Когда мы были молодыми. На радио Прибой шлягер.
1: Hi, we're Boney M. And you're listening to Radio Прибой.

Друзья мои, на волнах радио прибыл в программе «Ретро» немецкая группа «Бонни М». И название «Бонни М», кстати, придумал и продюсер был известный Фариан, который вдохновился австралийским детективным сериалом 70-х годов. Навряд ли сейчас наши слушатели помнят, где главным героем был инспектор Наполеон Бонни Бонапарт. И букву «М» добавили для более такого эффектного звучания. И позже же группа придумала легенду. «М» означает четыре черты, мол, участников разные характеры и стили. Прозвучала песня «Rivers of Babylon», 11:04 по Москве. Пятница, будьте с нами.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Легендарный хит на радио «Прибой».

0: Шаха.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин запретил экспорт отдельных видов топлива. В Кизил-Юртовском районе улучшат газоснабжение. И чемпионат Дагестана по шахматам стартовал в Махачкале. Теперь подробно. Правительство запретило экспорт бензина, дизеля и некоторых других видов топлива до 31 января следующего года, а также утвердило другие меры повышения доступности нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Кроме того, подписаны постановления, направленные на стабильное обеспечение необходимыми объемами моторного топлива сельхозпроизводителей, а также государственных и муниципальных учреждений. Социальный фонд должен будет ежемесячно обновлять статистические данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, которым государство должно предоставить жилье. Соответствующее постановление правительства вступает в силу сегодня. Размещать указанные сведения предписано на сайте оператора государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной среде». Компания «Газпром Газораспределение Дагестана» в рамках инвестиционной программы проводит замену газопроводов в селах Кизил-Юртовского района. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. Работы выполняются без прекращения подачи газа потребителям. Старые сети меняют на современные полиэтиленовые трубы и переводят под землю. Это позволит защитить газопроводы от коррозии, воздействия погодных условий и случайных повреждений, а также повысить надежность и безопасность газоснабжения. Завершить реконструкцию планируется до конца года. На автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушений антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо. Об этом сообщает Республиканская УФАС. В Махачкале и Каспийске работают не более 20 АЗС, а цены складываются исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков картельного сговора или других нарушений не обнаружено. В Махачкале стартовал чемпионат Дагестана по классическим шахматам. Турнир собрал около 50 участников из 3 городов и 5 районов республики. Самому возрастному шахматисту Руслану Гусейнову 77 лет, а самой юной участнице Рукият Курбановой 7. Победители и призеры чемпионата определятся по итогам 9 туров. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио прибой.

0: «Час желаний» Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
1: Очередной день, друзья мои, и конец, можно сказать, рабочей недели. Пятница, прекрасный день, и последний день месяца июль. Наше поздравление всем, у кого сегодня праздник, или просто так, давайте отдыхать в хорошем настроении, вместе с хорошей музыкой и с радио «Прибой», конечно. Зовут меня Адам, и напомню о том, что вы можете писать на наш номер на 8-988-291-1007 на программу «Час желания». Именно на Макс посылайте сообщения свои, послушать песню, передать привет или поздравить кого-либо с личным праздником. Итак, прежде чем зачитаю сообщение одно из первых, напомню вам о том, что программа «Час желаний» представляет ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Радиоприбой.
1: Приветствуем тех, кто недавно настроился на нашу волну. Напомню, программа по заявкам. 8-988-291-1007. На Макс пишите, друзья. Поздравления, привет и желание послушать песню. Ну и сообщение. Салам алейкум, радиоприбой. Вот Муслим нам пишет и передает привет своим близким, родным и друзьям. И просьба поставить песню в исполнении Муи Гасановой. Из прошлого песня «Бичанты Мухаммад». Вот, спасибо большое, с большим удовольствием слушаем и наслаждаемся этим треком. Далее на наших волнах 12:30 по Москве.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Час желаний.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Мира, новая песня на волнах радио «Прибой». Между небом и горами. Друзья, на самом деле, место, где мечты встречаются с реальностью. Там, где облака касаются вершины, а ветер шепчет свои секреты. И это пространство без границ, наверное, полное вдохновение тишины. И пусть ваши сердца, уважаемые, взлетят выше облаков, а мысли стремятся к вершинам. Потому что именно там, между небом и горами, я думаю, наживет настоящее чудо. Это программа «Чар желания». Вы можете писать на 8-988-291-1007 на «Макс» и передавать приветы и поздравления. Ну, на наших волнах была премьера новой песни «Между небом и горами» в исполнении, напомню, Рустама Мульдарова и Зарины Магомедовой. «Любите и жалуйте». Следующее сообщение. Доброго дня всем тем, кто сейчас рядом со мной. И именно им хочу подарить мою любимую Coldplay. Да здравствует Садовая от Аси. Пришло сообщение. Садовая, видимо, это улица. Coldplay — это любимая песня Аси. И, наверное, соседи, друзья, либо близкие рядом сидят. И Good Feelings от Coldplay. Aura Star вместе с ними исполнит эту песню прямо сейчас в программе «Чар желания».

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Это программа «Чаша желаний». Мы продолжаем дарить вам хорошую музыку, друзья мои. И все благодаря сообщениям наших слушателей, которые приходят на 8-988-291-1007 на Макс. Салам алейкум, радио Прибоя. Просьба такая. Муидову Жанну поздравляем с днем рождения. То есть обращаться именно к ней. Жанна, поздравляем тебя с днем рождения. Всех благ, здоровья тебе, твоим близким. От группы «Одноклассники», выпуск 1997 год, село Кочубей, школа номер 1. И просит поставить самую красивую даргинскую песню в исполнении Патимат Кагирова. И вот мы это делаем прямо сейчас с Москвы. Вот написал наш слушатель по имени Анвар. Салам алейкум, Москва. Салам алейкум, Анвар. Мы это сделали, поздравили вашу одноклассницу Муидову Жанну с днем рождения. И делайте громче эту песню специально для нее от вас, одноклассников 97-го года выпуска села Кочубей, школа номер 1, в частности от Анвара.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Итак, это программа по заявкам. Уже половина первого точное время, друзья мои. Программа «Час желаний» и спонсор программы — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир». Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: час желаний.
1: Реклама.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по

0: телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 «Махачкала». При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях «Авейл», «Джили», «Белджи», «Хончи». Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

0: «Час желаний». Желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Друзья мои, программа, где передают ваши сообщения, 8-988-291-1007, на Макс пишем до конца часа, еще 18 минут, и значит, зачитаю сообщение следующее. Добрый день всему Дагестану и Каякенскому району. Очень ждем песню «Вернись» Заид Джамбиева, которую мы дарим от души и сердца Маржанат. Удачи, успехов и счастья, дорогая, от твоих близких. Спасибо, радио «Прибой». С большим удовольствием мы исполняем вашу просьбу, уважаемые жители Каякенского района, как-то, судя по всему, и для Маржанат музыкальный подарок уже готов в исполнении Заид Джамбиева. Вернись, звучит на волнах радио «Прибой».

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой.
1: Друзья мои, это была неповторимая Саида Джамбиева на волнах радиоприбой в программе «Чье желание по заявкам». 12.46 точное время. Программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Реклама.
2: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
3: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Песни, письма, поздравления. Приветливое радио.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Волонтеры в сфере благоустройства получат право на господдержку. Полиция Махачкалы объявила набор сотрудников, и новая взлетно-посадочная полоса построена в Дагестане. Теперь подробно. Перечень целей благотворительной и волонтерской деятельности добавят в новый пункт «Содействие благоустройству территории». Соответствующий закон вступает в силу 6 августа. Теперь такие волонтеры смогут претендовать на господдержку, гранты, субсидии, а также организационную, информационную, имущественную и методическую помощь. Ранее этот перечень был закрытым и включал социальную поддержку, помощь при чрезвычайных ситуациях, охрану природы, образование, культуру, спорт и донорство. Однако отдельные строки про благоустройство территории там не было. Уголовно-исполнительные инспекции будут осуществлять контроль за людьми, освобожденными от отбывания наказания, условно-досрочно. Соответствующий закон вступает в силу 11 августа. За военнослужащими, освобожденными по УДО, будет следить командование их частей. Осужденные обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять требования суда, включая принудительные меры медицинского характера, и регулярно отмечаться в инспекции. Отдел полиции по Советскому району Махачкалы объявил набор на службу и пригласил жителей Дагестана, соответствующих требованиям, подать документы. Вакантные должности участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, дознавателя. На службу принимают граждан России не старше 55 лет, не привлекавшихся к уголовной ответственности, с образованием не ниже среднего общего и состоянием здоровья, позволяющим выполнять служебные обязанности. Новую взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров построили в аэропорту Махачкалы в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Она будет введена в эксплуатацию до конца года, сообщает Минтранс России. Реконструкция позволит увеличить количество рейсов, пассажиропоток и расширить маршрутную сеть, что даст импульс развитию туризма в регионе. Дагестанский хоккеист и защитник Магомед Шараканов продолжит выступать за московское «Динамо». Клуб продлил с игроком двусторонний контракт, который будет действовать до 31 мая следующего года. Новое соглашение позволит дагестанскому защитнику продолжить выступление в системе одного из ведущих хоккейных клубов страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, «Локомотив» Москва. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Бахтунин рех ярхи жида, умер кюрю.
2: У счастья дорога бывает длинная, жизнь короткая.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД. Медицина.

0: ортопедическое, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-930-780-5025.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
4: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин запретил экспорт отдельных видов топлива. В Кизил-Юртовском районе улучшат газоснабжение. Чемпионат Дагестана по шахматам стартовал в Махачкале. Теперь подробно. Правительство запретило экспорт бензина, дизеля и некоторых других видов топлива до 31 января следующего года, а также утвердило другие меры повышения доступности нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Кроме того, подписаны постановления, направленные на стабильное обеспечение необходимыми объемами моторного топлива сельхозпроизводителей, а также государственных и муниципальных учреждений. Социальный фонд должен будет ежемесячно обновлять статистические данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, которым государство должно предоставить жилье. Соответствующее постановление правительства вступает в силу сегодня. Размещать указанные сведения предписано на сайте оператора государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной среде». Компания «Газпром Газораспределение Дагестана» в рамках инвестиционной программы проводит замену газопроводов в селах Кизил-Юртовского района. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. Работы выполняются без прекращения подачи газа потребителям. Старые сети меняют на современные полиэтиленовые трубы и переводят под землю. Это позволит защитить газопроводы от коррозии, воздействия погодных условий и случайных повреждений, а также повысить надежность и безопасность газоснабжения. Завершить реконструкцию планируется до конца года. На автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушений антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо. Об этом сообщает Республиканская УФАС. В Махачкале и Каспийске работают не более 20 АЗС, а цены складываются исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков картельного сговора или других нарушений не обнаружено. В Махачкале стартовал чемпионат Дагестана по классическим шахматам. Турнир собрал около 50 участников из трех городов и пяти районов республики. Самому возрастному шахматисту Руслану Гусейнову 77 лет, а самой юной участнице Рукият Курбановой 7. Победители и призеры чемпионата определятся по итогам 9 туров. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
4: И море отличной музыки. Включайся. Радио «Прибое».

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Но на радио ТВ, друзья мои, золото Леонида Агутина. Песня о тихой, настоящей любви, которая не требует таких шумных праздников, а ее суть в единстве душ и мысленном разговоре, наверное, скорее всего. Так что настоящее богатство, друзья мои, это не деньги, а человек, который делает твой внутренний мир светлее. И золото, конечно, не только драгоценный металл, но и метафора человека, обладающего ценными качествами, искренностью, добротой, внутренним богатством тоже, конечно. Как золото сияет и сохраняет свою ценность, так и человек с добрым сердцем и высоким достоинством остается ценным и, скажем, неподдельным в любой ситуации. И пусть в вашей жизни, друзья мои, всегда будет внутреннее золото, такое ценное качество доброты, ценность, честности и искренности. И пусть в ваше сердце сияет ярче любого драгоценного металла. Окружение ценит и уважает вас за вашу истинную ценность, скажем, пусть будет. И будьте с богатым человеком не только внешне, но и внутренне. Уже 14:57 показывают студийные часы, друзья мои. Пора завершать музыкальный час, и это случится благодаря новой песне Рената Каримова и Гасана Макашарипова. «Наши даргинцы» называется. Отличная песня. 3 минуты на волнах радио «Прибой», и завершится музыкальный час. Я жадом прощаю. Все выходные хорошие. Желаю вам. И новости ровно 3 часа дня. Оставайтесь здесь.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект. Дагестанские проекты получили грантовую поддержку, и в регионе впервые пройдет чемпионат России по дартсу. Теперь подробно. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом сообщает Минпросвещение России. Детей будут обучать принципам работы нейросети, а также критически анализировать их ответы и распознавать ошибки. Пособия по искусственному интеллекту для детей средней школы уже включены в перечень учебников Министерством просвещения. С февраля 13 дагестанских проектов получили грантовую поддержку Росмолодежи на общую сумму более 15 миллионов рублей, сообщает профильное ведомство. Победившие инициативы охватывают разные сферы – культуру, спорт, экологию, IT и социальные проекты. Полученные средства позволят авторам воплотить свои идеи в жизнь, внеся вклад в развитие республики. Отмечу, что ежегодно победителями конкурсов «Росмолодежь гранты» становятся более 3000 молодых людей. В Министерстве труда и социального развития Дагестана подвели итоги профилактических и профориентационных мероприятий среди молодежи за первое полугодие. За отчетный период 2500 подростков трудоустроены на временные работы. К сотрудничеству привлечено 114 работодателей, проведено 47 специализированных ярмарок вакансий «Летняя занятость». Особое внимание уделяется подросткам, состоящим на учете, как находящиеся в социально опасном положении. В первом полугодии на Северном Кавказе отмечается высокая динамика в области онлайн-расчетов за ЖКУ наряду с общим увеличением количества таких счетов. По данным Сбера, жители республики оплатили с помощью мобильного приложения банка или его веб-версии на 60% больше квитанций, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такой резкий рост объясняется не только сезонным фактором, но и планомерной цифровизацией финансового сектора региона. Участниками чемпионата России по дартсу в Каспийске, который пройдет 8-9 августа, станут около 500 спортсменов. Об этом сообщили в региональной федерации виды спорта. Дагестан впервые примет данные соревнования. Республику в них представят до 70 участников. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
6: Мы на одной волне.
7: На волне радио «Прибой».

Добрый день, прибойцы! Пятница, 15.07, последний день июля, 31 число. Ну, знаете, это не просто дата в календаре, это финальный аккорд месяца. Его кульминация, скажем так, за окнами приблизительно плюс 31 градус тепла. Солнце висит над Каспием, как золотая монета, которую не хочется тратить. Сегодня мы прощаемся с июлем, месяцем, который подарил нам самые длинные вечера, самые громкие песни, ну и самые теплые воспоминания. Но не грустите, друзья, у пятницы также есть суперсила, она пахнет шашлычком, звучит как завтра выходной и выглядит как билет в беззаботность. Это последний рабочий день недели, но это не конец каникул и не конец лета. Это просто пауза, чтобы выдохнуть и сказать себе: я справился. Ну а я, Иза Ахметханова, проведу с вами этот день. Будет музыка, которая заставляет танцевать даже в пробке. Ну и слова, которые хочется сохранить. Включайтесь на нашу волну. Мы, вернее я, начинаем.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Ну, если уже сам прибой разрешил нам любить, говорят, женская любовь – это не просто чувство, это целая вселенная, которая вращается вокруг одного единственного человека. В ней нет половины, только все или ничего. Мыслями, сердцем, каждым вдохом, каждой минутой прожитого дня. Она отдает себя без остатка, не потому что должна, а потому что иначе просто не умеет. Это не жертва, это высшая степень родства душ, когда чужое становится своим, а свое – единственным. Именно об этом поет очаровательная звезда нашей дагестанской эстрады Соледа в своей новой песне «Живу тобой». В каждой ноте признание, в каждом слове дыхание того самого человека, ради которого стоит жить. Итак, друзья, встречайте новинку на волнах радиостанции «Прибой». Очаровательная Соледа «Тобой живу».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Друзья, небольшое, но важное объявление. Завтра

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, водители, актуальная сводка по Махачкале на данную минуту. По данным Яндекс.Карт, заторы наблюдаются на следующих локациях. Проспект Казбекова выделен красным, это в Семендере. Также проспект Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Улица Чайковского, Камаева, также выделена красным. Пробки и в Первой Махачкале на улице Магомед Тагирова. Далее по Гайдара Гаджиева обе полосы заняты до улицы Чейрова. Небольшой отрезок улицы Чейрова также выделен красным. Далее, на проспекте Имама Шамиля у нас зафиксированы пробки в районе Троллейбусного кольца, в районе Джумай-мечети, на пересечении с проспектом Гамидова и далее вплоть до улицы Хаджи-Блача пробки сохраняются. Заторы также зафиксированы и на проспекте Гамидова, и на улице Ирчи-Казака, и также на Магомеда Яракского. Небольшой отрезок улицы Сергокалинская выделен красным. Заторы в районе ЦУМа на Каркмасова, Магомеда Гаджиева. Небольшой отрезок улицы Батырая выделен красным. Пробки и на Дзержинского, и на Радищева, и на Гусаева. Довольно серьезное скопление машин у нас на улице Буйнакского, на пересечении улицы Даниялова-Доходаева и проспекта Расула Гамзатова. Далее на всем протяжении проспекта Расула Гамзатова заторы также, друзья, сохраняются. Далее они переходят у нас в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого они сохраняются до улицы Эльзы Ибрагимовой. И также далее от Габитова до Кольца имеются пробки по проспекту Петра Первого. На Кольце пробки и на Хаджи-Булача, и на проспекте Насрузинова. Кстати, поступило сообщение о том, что по проспекту Имама Шамиля в районе пересечения с улицей Ирчи-Казака зафиксировано ДТП, задействован правый ряд. Но мы надеемся, что без каких-либо серьезных повреждений. Дорогие друзья, на дороге мы все равны. Скорость не главное, главное – безопасность. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя, ну и, конечно, других. Счастливого пути!

0: Реклама на радио. Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
2: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: 1 августа, 18.30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России анонсировал новые сервисы в системе быстрых платежей. Дагестан получит помощь для пострадавших от наводнений. В Дербенте состоится фестиваль современного искусства. Теперь подробно. Банки обяжут предоставлять своим клиентам возможность произвести оплату через систему быстрых платежей на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Об этом сообщил Центробанк, отметив, что соответствующие указания зарегистрировал Минюст. Таким образом, через СБП станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы, а также совершать другие платежи в пользу государства. Дагестан и Чечня получат дополнительное финансирование из резервного фонда правительства в размере 1 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим от наводнений. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Средства пойдут на покрытие расходов, на предоставление единовременных выплат и выплат тем, кто полностью или частично лишился имущества первой необходимости. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, выступая на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков, сообщил, что на Тишиклинской дамбе началось многофакторное обследование. На следующей неделе планируется приступить к бурению скважин с целью отбора проб для выявления признаков просачивания воды через тело плотины. Полное завершение комплекса работ предусмотрено до 15 сентября. Контроль функционирования дамбы осуществляется в круглосуточном режиме. Обстановка стабильная, заявил премьер. Фестиваль современного искусства пройдет в Дербенте с 21 по 23 августа. В программе мероприятия — выставки, павильон современного искусства Дагестана, экскурсии, лектории и практикум, кинопоказы, книжные секции, музыка, гастрономия и многое другое. Фестиваль проводится уже третий год подряд. В этом году его темой заявлена «Навигация внимания как искусство наблюдения пространства и выбора». Полузащитник Егор Смелов стал игроком махачкалинского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе команды. С 21-летним футболистом заключен 4-летний контракт. В составе махачкалинцев он будет выступать под номером 52. Смелов является воспитанником Санкт-Петербургской средней школы олимпийского резерва «Зенит». Взрослую карьеру полузащитник начинал в московском «Динамо». Прошлый сезон провел на правах аренды в Нижнем Новгороде. И о курсах валют: на сегодня доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости. К этому часу оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Доброго дня, дорогие друзья. 16:07. И я с вами, как тот самый друг, который всегда появляется, когда нужно поднять настроение. Второй час эфира в моей компании, друзья, время, когда пятница начинает пахнуть свободой. За окнами все еще лето, впереди целый уикенд, который можно потратить на что-то, на что угодно. На море, на горы, на книгу или на просто ничего не делание. Ну, выбираю каждый из пунктов. Сегодня я предлагаю вам не просто слушать музыку, я предлагаю вам прочувствовать ее кожей. Потому что музыка – это единственное искусство, которое не требует перевода. Она говорит на языке эмоций, и сегодня мы будем говорить на нем громко. Поехали далее.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Imagine a land of love, where people have time to care, where everybody's equal,

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 000 рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Друзья, прямо сейчас в эфире премьера, от которой мурашки по коже. Ринат Каримов, голос которой знает каждый дагестанец, и вот дуэт с прекрасным Гасаном Макашариповым. Наши даргинцы, наши горы, наша душа, они объединились, чтобы подарить нам песню, в которой слышен стук сердец всего Кавказа. Это не просто трек, это музыкальный портрет, скажем так, народа. В нем есть все – гордость, нежность, удаль, ну и та самая мудрость, которую не передать словами. Только через звук. Слушайте, впитывайте, гордитесь. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» Ринат Каримов, Гасан Макашарипов, наши даргинцы.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Кешел гудулас деса кадрую тушман гусик.
10: Лучше достойный враг, чем плохой друг.
8: Радио «Прибой».

0: дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня пятница, 31 июля, день, который умудрился собрать под своим крылом и серьезные праздники, и удивительные совпадения. Давайте пробежимся. Сегодня Всемирный день рейнджера, день, когда мы говорим спасибо тем, кто охраняет природу. Рейнджеры – это люди, которые каждый день рискуют жизнью ради того, чтобы мы могли видеть нетронутые леса, ну и чистые реки. Также сегодня день рождения Гарри Поттера, самый известный волшебник мира сегодня. Сегодня отмечает свой день рождения. Ему бы исполнилось плюс-минус 46 лет. Но он, как мы знаем, живет в мире магии, где возраст не имеет значения. День необычных музыкальных инструментов также отмечается сегодня. Идеальный праздник для радио. Термин work, vox, также глюкофон. Ханги, стилофон, те слова, которые я вспомнила. Сегодня можно вспомнить все, что звучит нестандартно. Да, вот такой необычный день и необычный праздник. День воспоминания любимых книжек также отмечается сегодня. Отличный повод перечитать что-то родное или найти какую-то новую историю. Также день военно-морского врача ВМФ России. Спасибо тем, кто заботится о здоровье моряков. Ну и, конечно, Ульмиянов день по народному календарю. Время сбора урожая и заготовок на зиму, друзья. Ну, а еще сегодня можно определить, какой будет осень. Если на березах пожелтели нижние листья, осень будет теплой и поздней. Если верхние, ждите ранних холодов. Ну, проверим. Также сегодня Международный день спасателя на воде. Знаете, праздник тех, кто не дает нам утонуть. Праздник, да, в прямом смысле, кстати, актуально для нашего Каспия, где вода теплая, но безопасность при выше всего. Ну и прямо сейчас в море вместе с Полиной Гагариной по волнам радиостанции «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Друзья, в столице 16:55, а вот ровно в 17:00, но после новостей на волнах радиостанции «Прибой» открывается портал «Мир ваших голосов». Час желаний – время, когда вы перестаете быть просто слушателями и становитесь соавторами моего эфира. Хотите поздравить близких, у кого сегодня именины, или сказать спасибо тому, кто помог в трудную минуту, а может, вы просто хотите признаться в любви или просто передать привет другу, который сейчас далеко. Все, друзья, возможно, ваше сообщение – это ключ к эфиру, номер в мессенджере «Макс» для связи. Пишите и отправляйте голосовые. 8-988-291-1007. Я жду вас через пару минут, ну а пока наслаждайтесь музыкой и готовьте свои СМС. Они у нас в приоритете.

0: В Дагестане 17 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Работающим пенсионерам пересчитают пенсии. В Дагестане стартует масштабная программа по защите рек, и движение на Красном мосту остается закрытым. Теперь подробно. С завтрашнего дня повышается пенсия работающим пенсионерам. Речь идет о людях, которые после назначения пенсии продолжали официально трудиться, а работодатели перечисляли за них страховые взносы в Социальный фонд России. Обращаться в фонд не нужно, перерасчет сделают автоматически на основе сумм, поступивших за прошлый год. Право на перерасчет есть независимо от того, сколько человек отработал – 1 месяц или 12. Но при расчете прибавки последние будут учитывать. Правительство выделит регионам свыше 7 миллиардов рублей на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Льгота распространяется на ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Им компенсируют до половины расходов на оплату ЖКУ. На заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации последствий паводковых вод под руководством главы МЧС России Александра Куренкова обсуждалась масштабная программа по защите рек в Дагестане. В обсуждении принял участие председатель правительства республики Магомед Рамазанов. План превентивных мероприятий утвержден на 2026-2029 годы и включает 36 берегозащитных мероприятий, в частности строительство и капитальный ремонт гидротехнических сооружений. В этом году запланировано 13 мероприятий, большинство из них направлены на восстановление пропускной способности русел рек. Минтранс Дагестана сообщил, что движение на Красном мосту, автодорога границы Чеченской республики, Ботлих-Хунзах, Араканская площадка остается закрытым. Информация об открытии движения, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и пользоваться альтернативными маршрутами. Дагестанские яхтсмены стали серебряными призерами чемпионата России по парусному спорту, который проходил на Ладожском озере в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Всего за награды чемпионата боролись 9 экипажей. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Жизнь твоя.
4: Музыка.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Прибой», с вами Иза Ахметханова, и наступило время, которого вы ждали, наверное, весь день, час желаний. Это не просто рубрика, это живой диалог, где ваш голос звучит громче музыки. Представьте, радио – это огромный мост, соединяющий тысячи сердец. Ну и сегодня этот мост обязательно в ваших руках. Да, пишите, друзья, и отправляйте голосовые, заказывайте, поздравляйте. Пусть ваши слова облетят всю республику и не только, доберутся до тех, кто далеко, и согреют, конечно, тех, кто рядом. Номер для связи в мессенджере Макс 8-988-291-1007. Я начинаю, пусть музыка будет с вами. Итак, друзья, первое смс, которое уже заждалось. Иза, добрый вечер. Сегодня у моего брата день рождения. Ему исполняется 25 лет. Он живет в Москве, но мы собирались... Видимо, собрались уже, да, собрались в Махачкале и хотим поздравить его песней, которую он очень любит. Это «Компасы» Лазарева от семьи Алиевых. Ну что ж, вы, к сожалению, написали, как зовут вашего брата, но в любом случае всю семью Алиевых и его поздравляем с днем рождения, желаем ему, конечно, долгих лет жизни, ну и всего самого прекрасного. 25 лет – это возраст, когда все только начинается. Как говорил Оскар Уильярд, да, жизнь – это слишком важная вещь, чтобы говорить о ней серьезно. Пусть ваш брат живет ярко, дерзко и с удовольствием. Заявка принята, песня для него уже в эфире, ждет своего часа. Это Сергей Лазарев, «Компасы». Ну а мы движемся, друзья, далее. Салам из Каспийска поступил к нам. Я сегодня первый раз в этом сезоне искупалась в море. Вода теплая, солнце супер. Хочу передать привет всем, кто еще не успел на пляж, и попросить песню «Папита», пишет нам Асият. Ну, Асият, ваш салам долетел до нас вместе с морским бризом. Первое купание – это как первые, ну, первые эмоции, да, запоминаются, мне кажется, надолго, яркие эмоции. Всем, кто еще не успел, держите курс на Каспий, вода ждет. Ну, в любом случае, все запреты учитывайте. Ну, а ваша песня про Папита, например, да, Сия, «Чоколад Папито», звучит прямо сейчас, друзья, заявка принята. Я же, в свою очередь, вновь напомню, что у нас красивый спонсор. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке.
5: Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: chocolate, mami.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Друзья, час желаний в самом разгаре. Не молчите, пишите к нам в мессенджер Макс 8-988-291-1007. Я жду именно вашу историю, ваше СМС, ваше голосовое. Итак, Иза, здравствуйте. Я из Хасавюрта. У нас сегодня семейный ужин в честь того, что мой отец вышел на пенсию. Он работал учителем 40 лет. Хотим заказать для него песню Машидат Амарасхабовой «Мой друг». От семьи Магомедовых. Ну, Магомедовы — это трогательно до слез. 40 лет в школе — это не просто работа. Это, знаете, достойно уважения. Ваш отец — герой, который воспитал, мне кажется, не одно поколение. Пусть его пенсия будет временем для себя, для семьи, для того, что он любит. Заявка принята. Песня для него прозвучит в исполнении Машидата Амарасхабовой «Мой друг». Ну, а мы движемся далее. Привет из Дербента. Я сегодня встретил свою первую любовь через 10 лет. Мы разговорились, и кажется, что-то возвращается. Поставьте Стаса Михайлова и Чеботину. Название «Обнимаю». Если можно, спасибо. От Руслана. Ну, Руслан, это сюжет, мне кажется, даже для фильма. 10 лет и снова та самая искра. Знаете, у Пауло Куэльо есть фраза: «Если вы чего-то хотите, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание ваше сбылось». Похоже, вселенная на вашей стороне. Держите трек, заявка принята. Вам всего хорошего. Ну, а я же напомню, друзья, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний на радио «Прибой».
1: Друзья, час желаний продолжается. Ваше сообщение может стать следующим, так что пишите к нам в мессенджер «Макс». Как приветствуются как и СМС, так и голосовые сообщения. Номер в мессенджере «Макс». Напоминаю, 8-988-291-1007. Итак, еще несколько СМС. Здравствуйте, хочу заказать музыку кумыкскую зажигательную на ваше усмотрение. Передать всем хорошего вечера и привет маме Аиде от сына Магомеда, город Буэнос. Ну, Магомед, ваш привет для мамы Аиды мы передали. Уверена, она обязательно услышит. Всем нам, конечно, хорошего вечера, ну и всем нашим слушателям. Ну, а для вас и для всех, кто любит кумыкские ритмы, зажигательная музыка прямо сейчас в исполнении Лилы Алиевой «Бегу к тебе». Так что заявочка принята.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя.

0: 6. Бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
1: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе в новый сезон.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: поздравления. Приветливое радио.
1: Вновь говорю вам привет, друзья, это Радио Прибой. С 17 до 18 ежедневно мы ждем ваши заявочки, ваши приветы, поздравления. Ну и все это можно осуществить по номеру в мессенджере МАКС 8-988-291-1007. Не упустите свой момент в эфире, друзья. Далее еще несколько смс. Здравствуйте, можно заказать песню для моей жены Ханзы. Песню из кинофильма «Отчаянный» в исполнении Антонио Бандераса. Спасибо. Ну, какая романтика. «Кансион дель Мариерчи», да, тот самый легендарный трек, под который хочется танцевать и любить. Ну, Ханза, это для вас, от вашего супруга. Пусть эта мелодия напомнит, вернее, даже поднимет и подарит отличное настроение. Заявка принята, песня уже в эфире, специально для вас прозвучит. Мы же движемся далее. И за привет, я курьер. Сегодня весь день на ногах. Развожу заказы. Устал, но ваш эфир спасает. В наушниках «Прибой всегда со мной». Передайте привет всем, кто работает в пятницу, и поставьте трек «Мы вдвоем» в исполнении Тимура Манкулиева. Ну, пишет нам Расул. Расул, вы герои нашего времени. Курьеры – это люди, которые делают нашу жизнь удобнее. Спасибо вам за ваш труд. Бодрый трек специально для вас обязательно прозвучит. Держитесь, вечер близко, заявка принята. Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям. В том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России анонсировал новые сервисы в системе быстрых платежей. Дагестан получит помощь для пострадавших от наводнений. В Дербенте состоится фестиваль современного искусства. Теперь подробно. Банки обяжут предоставлять своим клиентам возможность произвести оплату через систему быстрых платежей на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Об этом сообщил Центробанк, отметив, что соответствующие указания зарегистрировал Минюст. Таким образом, через СБП станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы, а также совершать другие платежи в пользу государства. Дагестан и Чечня получат дополнительное финансирование из резервного фонда правительства в размере 1 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим от наводнений. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Средства пойдут на покрытие расходов, на предоставление единовременных выплат и выплат тем, кто полностью или частично лишился имущества первой необходимости. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, выступая на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков, сообщил, что на Тишиклинской дамбе началось многофакторное обследование. На следующей неделе планируется приступить к бурению скважин с целью отбора проб для выявления признаков просачивания воды через тело плотины. Полное завершение комплекса работ предусмотрено до 15 сентября. Контроль функционирования дамбы осуществляется в круглосуточном режиме. Обстановка стабильная, заявил премьер. Фестиваль современного искусства пройдет в Дербенте с 21 по 23 августа. В программе мероприятия — выставки, павильон современного искусства Дагестана, экскурсии, лектории и практикум, кинопоказы, книжные секции, музыка, гастрономия и многое другое. Фестиваль проводится уже третий год подряд. В этом году его темой заявлена навигация внимания как искусство наблюдения пространства и выбора. Полузащитник Егор Смелов стал игроком махачкалинского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе команды. С 21-летним футболистом заключен 4-летний контракт. В составе махачкалинцев он будет выступать под номером 52. Смелов является воспитанником Санкт-Петербургской средней школы олимпийского резерва «Зенит». Взрослую карьеру полузащитник начинал в московском «Динамо». Прошлый сезон провел на правах аренды в Нижнем Новгороде. И о курсах валют: на сегодня доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости. К этому часу оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь говорю я вам, 18.07 на столичных. Ну и я снова с вами, Иза Ахметханова, на волнах радиостанции «Прибой». Мы вступаем в заключительный час нашего эфира. За окнами мягкий вечер, который спускается на Махачкалу, как теплый плед. Знаете, есть у пятницы какая-то особая магия, она пахнет свободой. Я не раз об этом говорила, но завтра никто, не надо никуда спешить, можно выдохнуть и позволить себе быть просто собой. Именно такой вечер и проведем без суеты, без дедлайнов, скажем так, только музыка и хорошее настроение. Поехали далее!

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело – сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Вечерняя премьера прямо по курсу, друзья, как десерт после вкусного ужина. Мы выбрали трек, который звучит как обещание. Самое лучшее еще впереди. Друзья, это очаровательная Кристина, народная артистка Дагестана, с новой песней «Дагестан». В ней горы, море, солнце и любовь к земле, где она родилась и выросла. Слушаем и гордимся прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Друзья, еще раз напомню о завтрашнем эфире. Завтра, в субботу, 1 августа, ровно в 10:00, на радио «Прибой» программа «Познай себя». Ведущая Зухра Камалова проведет беседу с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема «Как самооценка влияет на отношения». Это разговор о том, почему мы часто сомневаемся в себе и как это сказывается на наших близких. Если вы чувствуете, что отношения могли бы быть лучше, но не знаете, с чего начать, этот эфир для вас. Завтра в 10:00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Познай себя». Не пропустите!

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, вечерняя сводка по Махачкале на данную минуту. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы сохраняются на следующих улицах. У нас в Семендере по проспекту Казбекова имеются заторы. Далее на проспекте Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала зафиксировано ДТП. Задействован правый ряд. Далее улица Камаева выделена красным. Заторы по Камаева перетекают плавно на улицу Магомед Тагирова. Далее по Гайдара Гаджиева небольшой отрезок улицы выделен красным. Заторы также зафиксированы и на проспекте Имама Шамиля. В районе Троллейбусного кольца там же имеется ДТП. Задействован средний ряд. Далее по проспекту Имама Шамиля заторы в районе Джума-мечети. Далее в районе пересечения с улицей с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Булача заторы сохраняются. Также пробки зафиксированы и на улице Азиза Алиева, и на кольце на проспекте Амитхан Султана. Далее пробки довольно серьезные у нас на улице Магомеда Яракского. Частично улица, вернее, проспект Гамидова выделен красным, также на Сергокалинской улице пробки. Пробки и на Магомеда Гаджиева, и на Каркмасова, район ЦУМа выделен красным, практически весь, Батырая, Дзержинского, Толстого, Гусаева выделены красным. Также пробки на пересечении улицы Даниялова до Хадаева. Небольшой отрезок улицы Буйнакской выделен бордовым цветом. Также на пересечении улицы до Хадаева и проспекта Расула Гамзатова пробки, но они сохраняются практически по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова от Дахадаева до Яракского. Пробки у нас довольно серьезные и в редукторном поселке по проспекту Петра Первого от моста вплоть до кольца заторы обе полосы выделены красным. Также на кольце по улицу Хаджи-Булача и проспекту Насрудинова они сохраняются. Дорогие друзья, конечно, планируйте маршруты заранее, выбирайте альтернативные. Конечно, соблюдайте правила дорожного движения, терпения немного, уважайте всех участников, как и пешеходов, так и автолюбителей. Ну, а я желаю вам счастливого пути.

0: Друзья, на наших 18:48 эфир наш совместный подходит к концу. 4 часа мы были с вами через музыку, через слова, через ваши голоса в части желаний. Мы прощаемся с июлем, месяцем, который подарил нам жару, отпуска, ну и, наверное, самые длинные дни в году. Это не грусть, это просто пауза перед августом, месяцем, который, ну уж точно, обещает нам быть не менее ярким. Ну а я говорю вам спасибо, что вы были с нами, за то, что делились историями, заказывали песни, поздравляли близких и просто слушали. Слушатели радиостанции «Прибой радио» — это не просто передатчик, это мост между сердцами нашими и вашими. И сегодня этот мост был крепче, чем когда-либо. Я желаю вам отличного вечера, вкусного ужина в кругу семьи и хорошего настроения на выходные. Вдобавочек, пусть август принесет нам новые возможности, новые встречи и новые песни. С вами была я, Иза Ахметханова. Я прощаюсь, говорю до скорого. Пока-пока.
1: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. От спонсора выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Работающим пенсионерам пересчитают пенсии. В Дагестане стартует масштабная программа по защите рек, и движение на Красном мосту остается закрытым. Теперь подробно. С завтрашнего дня повышается пенсия работающим пенсионерам. Речь идет о людях, которые после назначения пенсии продолжали официально трудиться, а работодатели перечисляли за них страховые взносы в Социальный фонд России. Обращаться в фонд не нужно, перерасчеты сделают автоматически на основе сумм, поступивших за прошлый год. Право на перерасчет есть независимо от того, сколько человек отработал – 1 месяц или 12. Но при расчете прибавки последние будут учитывать. Правительство выделит регионам свыше 7 миллиардов рублей на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Льгота распространяется на ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Им компенсируют до половины расходов на оплату ЖКУ. На заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации последствий паводковых вод под руководством главы МЧС России Александра Куренкова обсуждалась масштабная программа по защите рек в Дагестане. В обсуждении принял участие председатель правительства республики Магомед Рамазанов. План превентивных мероприятий утвержден на 2026-2029 годы и включает 36 берегозащитных мероприятий, в частности строительство и капитальный ремонт гидротехнических сооружений. В этом году запланировано 13 мероприятий, большинство из них направлены на восстановление пропускной способности русел рек. Минтранс Дагестана сообщил, что движение на Красном мосту, автодорога границы Чеченской республики, Ботлих-Хунзах, Араканская площадка, остается закрытым. Информация об открытии движения, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и пользоваться альтернативными маршрутами. Дагестанские яхтсмены стали серебряными призерами чемпионата России по парусному спорту, который проходил на Ладожском озере в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Всего за награды чемпионата боролись 9 экипажей. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
6: Отец с сыном работали в мастерской. Однажды сын заметил, что его отец все чаще держится за грудь. «Что случилось, отец? Почему ты руку к груди прикладываешь?» — спросил сын. «Где у человека болит, туда он руку и прикладывает», — ответил отец. «Сердце у меня болит от старости». По пути домой они увидели нищего, который тоже прижимал руку к груди. «Видно, у него тоже сердце болит», — сказал сын. «Болит», — согласился отец. «Но не от старости, а от голода». Отец накормил нищего, после чего он, повеселев, начал петь. Зайдя в чайную, они заметили богатого посетителя. Богач пил чай и тоже держал руку на груди. «У богача сердце болит от богатства», — заметил отец. «Наверное, спрятал кошелек с золотыми монетами на груди, вот и держится за него, потерять боится». Потер сын лоб рукой и задумался. «Видишь, сынок, у тебя голова от дум заболела, и ты к голове руку приложил», — заметил отец. «Ты прав, отец. Каждый прикладывает руку туда, где у него болит», — засмеялся сын.
5: На Радио Прибой притчи народов мира.
7: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, «Локомотив» Москва. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, из гарантии.

0: продукции, колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Буба мачерди, сатрая тимья, тидея мачерди, иридра.
2: Кто без отца, один раз сирота, кто без матери, семь раз.
0: Радио «Прибой».

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

познакомил двоих островок. Ты случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

судьбы. Нет, теперь ты я, только мы. Было это давным-давно, развела нас с тобою судьба. Но сегодня двоим, как в кино, захотелось вернуться сюда.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 0.

0: Цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в Росювелире. Подробности по телефону 68 20 40.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 21 час.
1: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
2: С нами навстречу лету!
3: Слушай, прибой!

0: Аварская поговорка.
1: Если голова не работает, ноги устают.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с

0: связаться с врачом.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Дагестане 22 часа.
1: Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: Даргинская поговорка.
1: Окушантали уркуле аравуцу.
2: Окушиться даже зайца поймает на арбе.
3: Народная мудрость.
4: На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: так будьте счастливы, друзья.
1: Реклама.
2: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тремиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тремиата. Ждем вас на Яракского 67, Ерчи Казака 113. Подробности на tremiata.ru.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все.
6: Реклама на радио «Прибой».
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса

0: недалеко от Махачкалы, готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ам вавай, яхи седай сурнетуш, ам вихулин, макам туш.
2: Это не та зурна, на которой ты сможешь играть. Это не для твоего танца музыка.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Radio Приbой. Best Radio 100.7 FM.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.